Поддаюсь темностью або святля посвятьте до мне, есть небо для возростюнгамся мой ксюжец, мое солнце. Все тебе захочу и легче тебе для вас грусть.